Ну, Петя, Саша, вы сели по мотивам, а с дистанции вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, произвестивая аэролокал. И были аэморг, что ли, мы оказываем, а там морг, что ли? Он нам фер, как и не фат, и на этом морг, что ли, пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айдвертанга, Белуга, Айтахан Морук, Сесерук, Невемака, Ударлавост. Ну, это было Пайя Монту, Камеру Бей, и после того, как я Морус, Невемак, Афетаду. И Ромак, Асвена Дэн. И да, пусть я говорю,

Ну, Петя, Саша, вы сели по направлению, а с дистанции вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existuje, ale local. И был, а морг, что ли, в локации, а там морг, что ли? А он фир, как и фат-фат, и на этом морг, что ли, пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Удар Лавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как я Морук Сенегма Афетаду. И Ромак Хасу Мадеа. И да пусть Дяре Тау Адугус

если по направлению Ассистанус в Афунасет уже морг на трав, морг на травчере, наверное, поизистила Алла-Лакал. И был морг с ним вакансом, а там морг сире, он фир как и фатфатин, и а там морг сире, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ватанга, Белуга, а там морг сире, наверное, удар на рост. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как я морг с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И это просидеть, а